0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил авиакомпанию ЮТР с получением ордена почета. У Нижневартовской полиции новый руководитель. Югра станет центром притяжения юных инженеров. Важная новость пришла из Москвы. Авиакомпания ЮТР удостоена ордена почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, отметив значимый вклад предприятия в развитие отечественной авиации. Губернатор Югры Руслан Кухарук через свои соцсети поздравил коллектив с этим достижением, подчеркнув, что для нашего региона ЮТР – это не просто перевозчик, а символ освоения Севера. Именно его экипажи десятилетиями прокладывали пути к месторождениям, работая в экстремальных условиях – и испытывая легендарную технику от Ми-8 до Ил-76. Сегодня компания продолжает оставаться ключевым звеном транспортной системы Югры. 130 направлений, поддержка нефтегазового сектора и выполнение социально значимых рейсов. Руслан Кухарук выразил благодарность генеральному директору компании Андрею Мартиросову и всей команде ЮТР за их профессионализм и надежность, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и безопасных полетов. В Нижневартовской полиции сменилось руководство. Сегодня глава окружного УМВД Сергей Витохин официально представил личному составу нового начальника, полковника Дмитрия Бридню. На церемонии присутствовали представители городской администрации и руководители силовых ведомств региона. Дмитрий Бридня прошел путь от инспектора по делам несовершеннолетних в Краснодарском крае до руководящих постов в системе МВД. До недавнего времени он возглавлял полицию Сургута. Коллеги характеризуют его как требовательного и ответственного офицера, чьи заслуги отмечены рядом ведомственных наград. Генерал-майор Сергей Витохин подчеркнул, что перед новым руководителем стоят серьезные задачи по обеспечению безопасности жителей Нижневартовска и выразил уверенность, что профессиональный опыт полковника Бридни поможет подразделению выйти на новый уровень работы. Югра в числе лидеров по доступности рыночной ипотеки. Более подъемным кредит на жилье оказался только для жителей соседнего Ямала. По данным аналитиков, сегодня позволить себе ипотеку на стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров могут больше половины югорских семей, а именно 52,5%, тогда как в среднем по стране показатель составляет около 20%. Высокие позиции региона эксперты объясняют балансом северных зарплат и стабильными темпами строительства, которые сдерживают цены на недвижимость. При этом специалисты отмечают, что теоретическая возможность платить рыночную ипотеку еще не означает, что россияне массово готовы брать такие кредиты. И последнее. Югра примет региональный этап всероссийского турнира по робототехнике «Новая высота». Участниками станут школьники и студенты среднего профессионального образования. Соревнования пройдут на двух площадках. 8 октября в Сургутском политехническом колледже по летающей робототехнике среди студентов СПО. А 9 октября в Сибири в Ханты-Мансийске по мобильной робототехнике среди школьников. Команды из 3 человек будут сопровождать тренеры, а оценивать судейская коллегия с участием педагогов, экспертов и представителей предприятий-партнеров. Победители представят Югру на всероссийском финале с 17 по 20 ноября в Калуге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухорук поздравил авиакомпанию ЮТР с получением ордена почета. В сургутском поселке Лунный преображают пустырь у озера. Югра станет центром притяжения юных инженеров. Важная новость пришла из Москвы. Авиакомпания ЮТР удостоена ордена почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, отметив значимый вклад предприятия в развитие отечественной авиации. Губернатор Югры Руслан Кухорук через свои соцсети поздравил коллектив с этим достижением, подчеркнув, что для нашего региона ЮТР – это не просто перевозчик, а символ освоения Севера. Именно его экипажи десятилетиями прокладывали пути к месторождениям, работая в экстремальных условиях и испытывая легендарную технику от Ми-8 до Ил-76. Сегодня компания продолжает оставаться ключевым звеном транспортной системы Югры. 130 направлений, поддержка нефтегазового сектора и выполнение социально значимых рейсов. Руслан Кухорук выразил благодарность генеральному директору компании Андрею Мартиросову и всей команде ЮТР за их профессионализм и надежность, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и безопасных полетов. Благоустройство мини-сквера с детской площадкой началось в сургутском поселке Лунный. Это будет первое общественное пространство. Сейчас местным жителям, чтобы провести досуг, приходится ездить в город. Сквер разобьют на месте пустыря рядом с живописным озером. Работы стартовали в сентябре. Подрядчик уже выложил тротуарную плитку, установил малые архитектурные формы, столбы, освещение, лавочки и урны. Территорию под детскую площадку расчистили, небольшие елки выкопали и пересадили по сторонам будущей игровой зоны. Жители особенно ждут современную площадку с безопасным резиновым покрытием. Мини-сквер планируют завершить до конца ноября. В городском управлении капитального строительства отметили, что это только первый этап. В дальнейшем зону отдыха хотят продлить почти до водоема, проложить тропинку и добавить малые архитектурные формы. Уже разработана проектная документация на большой парк, который примкнет к озеру. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Работы будут вести поэтапно. Почти 6 миллионов рублей вернут пенсионерке из Лангепаса, которую обманули телефонные мошенники. Женщина доверилась преступникам и потеряла все свои сбережения, которые осели на счету у жителя Алтайского края. Благодаря вмешательству прокуратуры, которая обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, справедливость восторжествовала. Владельца счета обязали вернуть похищенные деньги. Эта история – важное напоминание. Никогда не вступайте в диалог с сотрудниками банков или силовиками, если они требуют конфиденциальную информацию. Ваша бдительность – единственный способ сохранить свои деньги. И последнее. Югра примет региональный этап всероссийского турнира по робототехнике «Новая высота 2026». Участниками станут школьники и студенты среднего профессионального образования. Соревнования пройдут на 2 площадках. 8 октября в Сургутском политехническом колледже по летающей робототехнике среди студентов СПО, а 9 октября в Сибириусе в Ханты-Мансийске по мобильной робототехнике среди школьников. Команды из 3 человек будут сопровождать тренеры, а оценивать судейская коллегия с участием педагогов, экспертов и представителей предприятий-партнеров. Победители представят Югру на всероссийском финале с 17 по 20 ноября в Калуге. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухорук поздравил авиакомпанию ЮТР с получением ордена почета. В сургутском поселке Лунный преображают пустырь у озера. Югра станет центром притяжения юных инженеров. Важная новость пришла из Москвы. Авиакомпания ЮТР удостоена ордена почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, отметив значимый вклад предприятия в развитие отечественной авиации. Губернатор Югры Руслан Кухорук через свои соцсети поздравил коллектив с этим достижением, подчеркнув, что для нашего региона ЮТР – это не просто перевозчик, а символ освоения Севера. Именно его экипажи десятилетиями прокладывали пути к месторождениям, работая в экстремальных условиях и испытывая легендарную технику от Ми-8 до Ил-76. Сегодня компания продолжает оставаться ключевым звеном транспортной системы Югры. 130 направлений, поддержка нефтегазового сектора и выполнение социально значимых рейсов. Руслан Кухорук выразил благодарность генеральному директору компании Андрею Мартиросову и всей команде ЮТР за их профессионализм и надежность, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и безопасных полетов. Благоустройство мини-сквера с детской площадкой началось в сургутском поселке Лунный. Это будет первое общественное пространство. Сейчас местным жителям, чтобы провести досуг, приходится ездить в город. Сквер разобьют на месте пустыря рядом с живописным озером. Работы стартовали в сентябре. Подрядчик уже выложил тротуарную плитку, установил малые архитектурные формы, столбы, освещение, лавочки и урны. Территорию под детскую площадку расчистили, небольшие елки выкопали и пересадили по сторонам будущей игровой зоны. Жители особенно ждут современную площадку с безопасным резиновым покрытием. Мини-сквер планируют завершить до конца ноября. В городском управлении капитального строительства отметили, что это только первый этап. В дальнейшем зону отдыха хотят продлить почти до водоема, проложить тропинку и добавить малые архитектурные формы. Уже разработана проектная документация на большой парк, который примкнет к озеру. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Работы будут вести поэтапно. Почти 6 миллионов рублей вернут пенсионерке из Лангепаса, которую обманули телефонные мошенники. Женщина доверилась преступникам и потеряла все свои сбережения, которые осели на счету у жителя Алтайского края. Благодаря вмешательству прокуратуры, которая обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, справедливость восторжествовала. Владельца счета обязали вернуть похищенные деньги. Эта история – важное напоминание. Никогда не вступайте в диалог с сотрудниками банков или силовиками, если они требуют конфиденциальную информацию. Ваша бдительность – единственный способ сохранить свои деньги. И последнее. Югра примет региональный этап всероссийского турнира по робототехнике «Новая высота 2026». Участниками станут школьники и студенты среднего профессионального образования. Соревнования пройдут на 2 площадках. 8 октября в Сургутском политехническом колледже по летающей робототехнике среди студентов СПО, а 9 октября в Сибириусе в Ханты-Мансийске по мобильной робототехнике среди школьников. Команды из 3 человек будут сопровождать тренеры, а оценивать судейская коллегия с участием педагогов, экспертов и представителей предприятий-партнеров. Победители представят Югру на всероссийском финале с 17 по 20 ноября в Калуге. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре открыт прием заявок на масштабный марафон для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов. В сургутском поселке Лунный преображают пустырь у озера. Пенсионерки из Лангепаса вернут деньги, похищенные мошенниками. В Югре стартовала регистрация на югорский хакатон «Хантатон-2026». К участию приглашаются жители округа 14 лет, которые хотят создавать мобильные приложения, веб-сервисы и решать реальные задачи. В этом году две номинации. Юниор для участников 14-17 лет, регистрация до 13 ноября, марафон пройдет 20 и 28. И профи для участников от 18 лет, регистрация до 20 ноября. А интенсив состоится 28 и 29. Можно выступать одному или командой до 5 человек. Ребят ждут работа над собственным проектом, помощь экспертов и менторов, новые профессиональные знакомства и возможность побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей. Главное условие – проект должен быть создан с нуля непосредственно во время хакатона. Благоустройство мини-сквера с детской площадкой началось в сургутском поселке Лунный. Это будет первое общественное пространство здесь. Сейчас местным жителям, чтобы провести досуг, приходится ездить в город. Сквер разобьют на пустыре рядом с живописным озером. Работы стартовали в сентябре. Подрядчик уже выложил тротуарную плитку, установил малые архитектурные формы, столбы освещения, лавочки и урны. Территорию под детскую площадку расчистили, небольшие елки выкопали и пересадили по сторонам будущей игровой зоны. Жители особенно ждут современную площадку с безопасным резиновым покрытием. Мини-сквер планируют завершить до конца ноября. В городском управлении капитального строительства отметили, что это только первый этап. В дальнейшем зону отдыха хотят продлить почти до водоема, проложить тропинку и добавить малые архитектурные формы. Уже разработана проектная документация на большой парк, который примкнет к озеру. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Почти 6 миллионов рублей вернут пенсионерки из Лангепаса, которую обманули телефонные мошенники. Женщина доверилась преступникам и потеряла все свои сбережения, которые осели на счету у жителя Алтайского края. Благодаря вмешательству прокуратуры, которая обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, справедливость восторжествовала. Владельца счета обязали вернуть похищенные деньги. Эта история – важное напоминание. Никогда не вступайте в диалог с сотрудниками банков или силовиками, если они требуют конфиденциальную информацию. Ваша бдительность – единственный способ сохранить свои деньги. И последнее. 7 студентов Нижневартовского государственного университета стали обладателями стипендии правительства России. Престижное поощрение получили бакалавры и магистранты сразу нескольких факультетов вуза. Сами ребята отмечают, что такая высокая оценка со стороны государства не просто приятный бонус, но и мощный стимул продолжать серьезно заниматься наукой и ставить перед собой новые профессиональные цели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты

0: радио Югра. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре открыт прием заявок на масштабный марафон для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов. В сургутском поселке Лунный преображают пустырь у озера. Пенсионерки из Лангепаса вернут деньги, похищенные мошенниками. В Югре стартовала регистрация на югорский хакатон «Хантатон-2026». К участию приглашаются жители округа 14 лет, которые хотят создавать мобильные приложения, веб-сервисы и решать реальные задачи. В этом году две номинации. Юниор для участников 14-17 лет, регистрация до 13 ноября, марафон пройдет 20 и 28. И профи для участников от 18 лет, регистрация до 20 ноября. А интенсив состоится 28 и 29. Можно выступать одному или командой до 5 человек. Ребят ждут работа над собственным проектом, помощь экспертов и менторов, новые профессиональные знакомства и возможность побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей. Главное условие – проект должен быть создан с нуля непосредственно во время хакатона. Благоустройство мини-сквера с детской площадкой началось в сургутском поселке Лунный. Это будет первое общественное пространство здесь. Сейчас местным жителям, чтобы провести досуг, приходится ездить в город. Сквер разобьют на пустыре рядом с живописным озером. Работы стартовали в сентябре. Подрядчик уже выложил тротуарную плитку, установил малые архитектурные формы, столбы освещения, лавочки и урны. Территорию под детскую площадку расчистили, небольшие елки выкопали и пересадили по сторонам будущей игровой зоны. Жители особенно ждут современную площадку с безопасным резиновым покрытием. Мини-сквер планируют завершить до конца ноября. В городском управлении капитального строительства отметили, что это только первый этап. В дальнейшем зону отдыха хотят продлить почти до водоема, проложить тропинку и добавить малые архитектурные формы. Уже разработана проектная документация на большой парк, который примкнет к озеру. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Почти 6 миллионов рублей вернут пенсионерки из Лангепаса, которую обманули телефонные мошенники. Женщина доверилась преступникам и потеряла все свои сбережения, которые осели на счету у жителя Алтайского края. Благодаря вмешательству прокуратуры, которая обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, справедливость восторжествовала. Владельца счета обязали вернуть похищенные деньги. Эта история – важное напоминание. Никогда не вступайте в диалог с сотрудниками банков или силовиками, если они требуют конфиденциальную информацию. Ваша бдительность – единственная. Единственный способ сохранить свои деньги. И последнее. 7 студентов Нижневартовского государственного университета стали обладателями стипендии правительства России. Престижное поощрение получили бакалавры и магистранты сразу нескольких факультетов вуза. Сами ребята отмечают, что такая высокая оценка со стороны государства не просто приятный бонус, но и мощный стимул продолжать серьезно заниматься наукой и ставить перед собой новые профессиональные цели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
10: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
11: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
12: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Горловский театр кукол начал масштабный гастрольный тур по Югре. Сургутянка рискует потерять жилье из-за любви к животным. В Югре открыт прием заявок на масштабный марафон для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов. Югра принимает особенных гостей. В регион с масштабными гастролями прибыл Горловский театр кукол. Творческий коллектив, который является единственным профессиональным муниципальным театром в новых субъектах России, отмечает свое 25-летие большим турне. Со 2 по 17 октября артисты посетят 15 населенных пунктов округа, чтобы познакомить северян со своим репертуаром. В афише как глубокие постановки для взрослых, например, «Шинель. Интервью с Гоголем» и «Шахтерская легенда. Добрый Шубин», так и «Добрая сказка для детей. По коробу скребен, по сусеку метен». Первыми выступления гостей уже сегодня увидят урайцы. Далее запланированы встречи со зрителями Советского, Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска, Пойковского и Нефтеюганска. Отмечу, данный тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». Полный график выступлений доступен в местных культурных центрах. В Югре стартовала регистрация на югорский хакатон «Хантатон-2026». К участию приглашаются жители округа от 14 лет, которые хотят создавать мобильные приложения, веб-сервисы и решать реальные задачи. В этом году две номинации: «Юниор» для участников 14-17 лет, регистрация до 13 ноября, марафон пройдет 20 и 28, и «Профи» для участников от 18 лет, регистрация до 20 ноября, а интенсив состоится 28 и 29. Можно выступать одному или командой до 5 человек. Ребят ждут работа над собственным проектом, помощь экспертов и менторов, новые профессиональные знакомства и возможность побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей. Главное условие – проект должен быть создан с нуля непосредственно во время хакатона. Сургутянка рискует лишиться квартиры из-за большого числа питомцев. Соседи долгое время жаловались на специфический запах в подъезде и забитую канализацию. Оказалось, что женщина держала у себя сразу 60 кошек. Чтобы разрешить конфликт, пришлось вмешаться городским властям. Женщина начала подбирать бездомных животных после смерти дочери и постепенно потеряла контроль над ситуацией. На сегодняшний день в помещении осталось 15 питомцев. Суд пошел навстречу и дал хозяйке месяц, чтобы пристроить их в новые дома и провести полную уборку. Если этого не произойдет, квартиру выставят на продажу, чтобы покрыть расходы на наведение порядка. И последнее. 7 студентов Нижневартовского государственного университета стали обладателями стипендии правительства России. Престижное поощрение получили бакалавры и магистранты сразу нескольких факультетов вуза. Сами ребята отмечают, что такая высокая оценка со стороны государства не просто приятный бонус, но и мощный стимул продолжать серьезно заниматься наукой и ставить перед собой новые профессиональные цели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Горловский театр кукол начал масштабный гастрольный тур по Югре. Сургутянка рискует потерять жилье из-за любви к животным. В Югре открыт прием заявок на масштабный марафон для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов. Югра принимает особенных гостей. В регион с масштабными гастролями прибыл Горловский театр кукол. Творческий коллектив, который является единственным профессиональным муниципальным театром в новых субъектах России, отмечает свое 25-летие большим турне. Со 2 по 17 октября артисты посетят 15 населенных пунктов округа, чтобы познакомить северян со своим репертуаром. В афише как глубокие постановки для взрослых, например, «Шинель. Интервью с Гоголем» и «Шахтерская легенда. Добрый Шубин», так и «Добрая сказка для детей. По коробу скребен, по сусеку метен». Первыми выступления гостей уже сегодня увидят урайцы. Далее запланированы встречи со зрителями Советского, Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска, Пойковского и Нефтеюганска. Отмечу, данный тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». Полный график выступлений доступен в местных культурных центрах. В Югре стартовала регистрация на югорский хакатон «Хантатон-2026». К участию приглашаются жители округа от 14 лет, которые хотят создавать мобильные приложения, веб-сервисы и решать реальные задачи. В этом году две номинации: «Юниор» для участников 14-17 лет, регистрация до 13 ноября, марафон пройдет 20 и 28, и «Профи» для участников от 18 лет, регистрация до 20 ноября, а интенсив состоится 28 и 29. Можно выступать одному или командой до 5 человек. Ребят ждут работа над собственным проектом, помощь экспертов и менторов, новые профессиональные знакомства и возможность побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей. Главное условие – проект должен быть создан с нуля непосредственно во время хакатона. Сургутянка рискует лишиться квартиры из-за большого числа питомцев. Соседи долгое время жаловались на специфический запах в подъезде и забитую канализацию. Оказалось, что женщина держала у себя сразу 60 кошек. Чтобы разрешить конфликт, пришлось вмешаться городским властям. Женщина начала подбирать бездомных животных после смерти дочери и постепенно потеряла контроль над ситуацией. На сегодняшний день в помещении осталось 15 питомцев. Суд пошел навстречу и дал хозяйке месяц, чтобы пристроить их в новые дома и провести полную уборку. Если этого не произойдет, квартиру выставят на продажу, чтобы покрыть расходы на наведение порядка. И последнее. 7 студентов Нижневартовского государственного университета стали обладателями стипендии правительства России. Престижное поощрение получили бакалавры и магистранты сразу нескольких факультетов вуза. Сами ребята отмечают, что такая высокая оценка со стороны государства не просто приятный бонус, но и мощный стимул продолжать серьезно заниматься наукой и ставить перед собой новые профессиональные цели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
9: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
10: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ ППЛА.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Горловский театр «Кукол» начал масштабный гастрольный тур по Югре. В Березовском районе продолжается обновление трассы Игрим Нижние Нары. Коры сургутянка рискует потерять жилье из-за любви к животным. Югра принимает особенных гостей. В регион с масштабными гастролями прибыл Горловский театр «Кукол». Творческий коллектив, который является единственным профессиональным муниципальным театром в новых субъектах России, отмечает свое 25-летие большим турне. Со 2 по 17 октября артисты посетят 15 населенных пунктов округа, чтобы познакомить северян со своим репертуаром. В афише как глубокие постановки для взрослых, например, «Шинель. Интервью с Гоголем» и «Шахтерская легенда. Добрый Шубин», так и «Добрая сказка для детей. По коробу скребен, по сусеку метен». Первыми выступления гостей уже сегодня увидят урайцы. Далее запланированы встречи со зрителями Советского, Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска, Пойковского и Нефтеюганска. Отмечу, данный тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». Полный график выступлений доступен в местных культурных центрах. В Березовском районе дорожники завершили первый этап ремонта на трассе между Игримом и деревней Нижние Нарыкоры. Этот участок протяженностью более 7 километров давно нуждался в капитальном обновлении и вызывал много жалоб. Специалисты уже сняли старое полотно, укрепили основание трассы и уложили выравнивающий слой асфальта. На данный момент объект готов на 54%. Полностью завершить ремонт подрядчик планирует осенью будущего года. Для жителей района этот маршрут стратегически важен. Он связывает поселение с речным транспортом летом и с зимними автодорогами в холодное время года. Добавлю, работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сургутянка рискует лишиться квартиры из-за большого числа питомцев. Соседи долгое время жаловались на специфический запах в подъезде и забитую канализацию. Оказалось, что женщина держала у себя сразу 60 кошек. Чтобы разрешить конфликт, пришлось вмешаться городским властям. Женщина начала подбирать бездомных животных после смерти дочери и постепенно потеряла контроль над ситуацией. На сегодняшний день в помещении осталось 15 питомцев. Суд пошел навстречу и дал хозяйке месяц, чтобы пристроить их в новые дома и провести полную уборку. Если этого не произойдет, квартиру выставят на продажу, чтобы покрыть расходы на наведение порядка. И последнее. Продолжается прием заявок на второй региональный конкурс авторской песни «Патриот своей страны 2026». После успешного дебюта в прошлом году проект стал масштабнее, а для молодежи округа учреждена специальная премия «Поколение чести». Ее отметят детей и подростков до 18 лет, совершивших мужественные и благородные поступки в повседневной жизни. Героем может стать как тот, кто спас человека в экстренной ситуации, так и тот, кто вернул владельцу утерянную ценную вещь. Имена молодых людей, которыми можно гордиться, узнает весь округ. Главная цель конкурса – поддержать творческих жителей, поощрить мужественные поступки молодежи, укрепить дух патриотизма и открыть новые имена талантливых и любящих родину земляков. Прием заявок завершится 1 ноября. Положение о конкурсе и премии, бланки и формы доступны на сайте РИА-РЕС. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Поколение чести 2026» состоится 5 декабря в поселке Салым. Организаторами выступают компания РИА-РЕС и организация «Воинское братство Нефтеюганск» района. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

0: Радио Югра.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио Югра. Палатки, радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Горловский театр «Кукол» начал масштабный гастрольный тур по Югре. В Березовском районе продолжается обновление трассы Игрим Нижние Нары. Коры и сургутянка рискуют потерять жилье из-за любви к животным. Югра принимает особенных гостей. В регион с масштабными гастролями прибыл Горловский театр «Кукол». Творческий коллектив, который является единственным профессиональным муниципальным театром в новых субъектах России, отмечает свое 25-летие большим турне. Со 2 по 17 октября артисты посетят 15 населенных пунктов округа, чтобы познакомить северян со своим репертуаром. В афише как глубокие постановки для взрослых, например, «Шинель. Интервью с Гоголем» и «Шахтерская легенда. Добрый Шубин», так и «Добрая сказка для детей. По коробу скребен, по сусеку метен». Первыми выступления гостей уже сегодня увидят урайцы. Далее запланированы встречи со зрителями Советского, Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска, Пойковского и Нефтеюганска. Отмечу, данный тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». Полный график выступлений доступен в местных культурных центрах. В Березовском районе дорожники завершили первый этап ремонта на трассе между Игримом и деревней Нижние Нарыкоры. Этот участок протяженностью более 7 километров давно нуждался в капитальном обновлении и вызывал много жалоб. Специалисты уже сняли старое полотно, укрепили основание трассы и уложили выравнивающий слой асфальта. На данный момент объект готов на 54%. Полностью завершить ремонт подрядчик планирует осенью будущего года. Для жителей района этот маршрут стратегически важен, но он связывает поселение с речным транспортом летом и с зимними автодорогами в холодное время года. Добавлю, работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сургутянка рискует лишиться квартиры из-за большого числа питомцев. Соседи долгое время жаловались на специфический запах в подъезде и забитую канализацию. Оказалось, что женщина держала у себя сразу 60 кошек. Чтобы разрешить конфликт, пришлось вмешаться городским властям. Женщина начала подбирать бездомных животных после смерти дочери и постепенно потеряла контроль над ситуацией. На сегодняшний день в помещении осталось 15 питомцев. Суд пошел навстречу и дал хозяйке месяц, чтобы пристроить их в новые дома и провести полную уборку. Если этого не произойдет, квартиру выставят на продажу, чтобы покрыть расходы на наведение порядка. И последнее. Продолжается прием заявок на второй региональный конкурс авторской песни «Патриот своей страны 2026». После успешного дебюта в прошлом году проект стал масштабнее, а для молодежи округа учреждена специальная премия «Поколение чести». Ее отметят детей и подростков до 18 лет, совершивших мужественные и благородные поступки в повседневной жизни. Героем может стать как тот, кто спас человека в экстренной ситуации, так и тот, кто вернул владельцу утерянную ценную вещь. Имена молодых людей, которыми можно гордиться, узнает весь округ. Главная цель конкурса – поддержать творческих жителей, поощрить мужественные поступки молодежи, укрепить дух патриотизма и открыть новые имена талантливых и любящих родину земляков. Прием заявок завершится 1 ноября. Положение о конкурсе и премии, бланки и формы доступны на сайте РИА-РЕС. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Поколение чести 2026» состоится 5 декабря в поселке Салым. Организаторами выступают компания РИА-РЕС и организация «Воинское братство Нефтеюганск» района. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Березовском районе продолжается обновление трассы Игрим-Нижние Нарыкоры. В Нижневартовске обновляют коммунальную инфраструктуру. Югорчан приглашают на второй региональный конкурс авторской песни «Патриот своей страны». В Березовском районе дорожники завершили первый этап ремонта на трассе между Игримом и деревней Нижние Нарыкоры. Этот участок протяженностью более 7 километров давно нуждался в капитальном обновлении и вызывал много жалоб. Специалисты уже сняли старое полотно, укрепили основание трассы и уложили выравнивающий слой асфальта. На данный момент объект готов на 54%. Полностью завершить ремонт подрядчик планирует осенью будущего года. Для жителей района этот маршрут стратегически важен. Он связывает поселение с речным транспортом летом и с зимними автодорогами в холодное время года. Добавлю, работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты нижневартовских коммунальных систем приступили к масштабной замене водопровода в 14-м микрорайоне. От этого участка напрямую зависит комфорт жителей трех десятков многоквартирных домов и работа местных социальных учреждений. Старые стальные трубы, которые уже выработали свой ресурс, меняют на современные полиэтиленовые аналоги. Главное преимущество новых коммуникаций – устойчивость к коррозии, что гарантирует чистоту воды и сводит к минимуму вероятность аварий. Примечательно, что работы ведутся методом горизонтально направленного бурения. Это позволяет прокладывать магистраль под землей, не нарушая благоустройство дворов и не перекапывая газоны. На сегодняшний день проложено уже почти 260 метров из запланированных 580. Сейчас бригада занимается подключением коммуникаций к подвалам жилых домов. До конца октября планируется завершить переключение 8 зданий на улицах Ленина и Дружбы народов. Всего в планах на этот год модернизация 15 подобных участков по всему городу. Особенный кинопоказ, приуроченный к важной исторической дате – Дню воссоединения новых регионов с Россией, прошел в Ханты-Мансийске. Ученики третьей школы посмотрели документальную ленту Веры Соколовой «По праву молодости». Это честный рассказ о ребятах с Донбасса, которые, несмотря на ежедневные испытания, не теряют веры в будущее, продолжают учиться и мечтать о мирном небе. После сеанса атмосфера в зале стала по-настоящему доверительной. К ребятам вышли ветераны спецоперации Иван Плотников и Руслан Вахитов. Подростки задавали вопросы, а бойцы отвечали максимально искренне. Такие встречи – это не просто урок истории, а возможность из первых уст узнать, что такое мужество и любовь к своей стране. И последнее. Продолжается прием заявок на второй региональный конкурс авторской песни «Патриот своей страны 2026». После успешного дебюта в прошлом году проект стал масштабнее, а для молодежи округа учреждена специальная премия «Поколение чести». Ее отметят детей и подростков до 18 лет, совершивших мужественные и благородные поступки в повседневной жизни. Героем может стать как тот, кто спас человека в экстренной ситуации, так и тот, кто вернул владельцу утерянную ценную вещь. Имена молодых людей, которыми можно гордиться, узнает весь округ. Главная цель конкурса – поддержать творческих жителей, поощрить мужественные поступки молодежи, укрепить дух патриотизма и открыть новые имена талантливых и любящих родину земляков. Прием заявок завершится 1 ноября. Положение о конкурсе и премии, бланки и формы доступны на сайте РИА-РЕС. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Поколение чести-2026» состоится 5 декабря в поселке Салым. Организаторами выступают компания РИА-РЕС и организация «Воинское братство Нефтеюганского района». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: после 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6 68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сургутские реаниматологи вернули к жизни пациента с остановкой сердца. В Нижневартовске обновляют коммунальную инфраструктуру. Мегионский риэлтор предотвратил крупное мошенничество. Сургутские медики скорой помощи вернули к жизни пациента, перенесшего клиническую смерть. Реанимационная бригада выехала к мужчине 66 лет с тяжелым инфарктом. Врачи прибыли на вызов, за 8 минут стабилизировали состояние больного и повезли его в местный кардиоцентр. Однако по дороге в больницу мужчина потерял сознание, сердце остановилось. Медики начали реанимацию прямо в движущейся машине. С помощью дефибриллятора и непрямого массажа врачам удалось восстановить сердечный ритм всего за 2 минуты. Пациента передали специалистам кардиоцентра уже в сознании. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, мужчина успешно прошел лечение и выписан домой. Специалисты нижневартовских коммунальных систем приступили к масштабной замене водопровода в 14-м микрорайоне. От этого участка напрямую зависит комфорт жителей трех десятков многоквартирных домов и работа местных социальных учреждений. Старые стальные трубы, которые уже выработали свой ресурс, меняют на современные полиэтиленовые аналоги. Главное преимущество новых коммуникаций – устойчивость к коррозии, что гарантирует чистоту воды и сводит к минимуму вероятность аварий. Примечательно, что работы ведутся методом горизонтально направленного бурения. Это позволяет прокладывать магистраль под землей, не нарушая благоустройство дворов и не перекапывая газоны. На сегодняшний день проложено уже почти 260 метров из запланированных 580. Сейчас бригада занимается подключением коммуникаций к подвалам жилых домов. До конца октября планируется завершить переключение 8 зданий на улицах Ленина и Дружбы народов. Всего в планах на этот год модернизация 15 подобных участков по всему городу. Жительница Мегиона отдала мошенникам более 1 000 000 рублей и едва не продала две своих квартиры. От потери жилья ее спас бдительный риэлтор. Афера началась с обычной картинки в мессенджере. Женщина открыла изображение, после чего лжесиловики убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан. Чтобы спасти деньги от перевода, югорчанка сняла 1 000 000 рублей со счета и взяла кредит еще на 300 тысяч. По указанию звонивших, она полетела в Москву, причем билеты ей купили сами аферисты. В столичном сквере передала наличные неизвестные девушке курьеру. Вернувшись домой, потерпевшая получила инструкцию срочно продать недвижимость. Она уже начала оформлять бумаги и взяла задаток в 50 тысяч рублей. Заподозрив обман, риэлтор убедил клиентку остановить сделку и пойти в полицию. Особенный кинопоказ, приуроченный к важной исторической дате – Дню воссоединения новых регионов с Россией, прошел в Ханты-Мансийске. Ученики третьей школы посмотрели документальную ленту Веры Соколовой «По праву молодости». Это честный рассказ о ребятах с Донбасса, которые, несмотря на ежедневные испытания, не теряют веры в будущее, продолжают учиться и мечтать о мирном небе. После сеанса атмосфера в зале стала по-настоящему доверительной. К ребятам вышли ветераны спецоперации Иван Плотников и Руслан Вахитов. Подростки задавали вопросы, а бойцы отвечали максимально искренне. Такие встречи – это не просто урок истории, а возможность из первых уст узнать, что такое мужество и любовь к своей стране. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ ППЛА.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио.

0: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Пытьякские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар. Сургутские реаниматологи вернули к жизни пациента с остановкой сердца. Мегионский риэлтор предотвратил крупное мошенничество. С тревожных новостей началось сегодняшнее утро в Пытьяхе. Во втором микрорайоне загорелся торговый объект. Сообщение о дыме, идущем из-под кровли магазина, поступило в 7:24. Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров, прежде чем пожарные расчеты взяли ситуацию под контроль. К 7:55 возгорание было локализовано, а еще через 15 минут полностью ликвидировано. В операции участвовали 16 спасателей и 5 единиц спецтехники. Обошлось без жертв. Ни сотрудники, ни посетители не пострадали. Сейчас на месте работают дознаватели, которым и предстоит установить причины случившегося. Сургутские медики скорой помощи вернули к жизни пациента, перенесшего клиническую смерть. Реанимационная бригада выехала к мужчине 66 лет с тяжелым инфарктом. Врачи прибыли на вызов за 8 минут, стабилизировали состояние больного и повезли его в местный кардиоцентр. Однако по дороге в больницу мужчина потерял сознание, сердце остановилось. Медики начали реанимацию прямо в движущейся машине. С помощью дефибриллятора и непрямого массажа врачам удалось восстановить сердечный ритм всего за 2 минуты. Пациента передали специалистам кардиоцентра уже в сознании. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, мужчина успешно прошел лечение и выписан домой. Жительница Мегиона отдала мошенникам более 1 000 000 рублей и едва не продала 2 своих квартиры. От потери жилья ее спас бдительный риэлтор. Афера началась с обычной картинки в мессенджере. Женщина открыла изображение, после чего лжесиловики убедили ее, что аккаунт на госуслугах взломан. Чтобы спасти деньги от перевода, югорчанка сняла 1 000 000 рублей со счета и взяла кредит еще на 300 тысяч. По указанию звонивших, она полетела в Москву, причем билеты ей купили сами аферисты. В столичном сквере передала наличные неизвестные девушке курьеру. Вернувшись домой, потерпевшая получила инструкцию срочно продать недвижимость. Она уже начала оформлять бумаги и взяла задаток в 50 тысяч рублей. Заподозрив обман, риэлтор убедил клиентку остановить сделку и пойти в полицию. И последнее. Югорчанин Александр Попов завоевал сразу 3 золотые медали на Кубке мира по тэквондо ИТФ. Международный турнир в эти дни принимает казахстанский город Туркестан. На соревнования съехались более 700 атлетов из 25 стран. Наш земляк выступал в составе сборной России среди юниоров от 14 до 15 лет. Александр стал лучшим в формальном комплексе, взял золото в весовой категории свыше 70 килограммов и поднялся на высшую ступень пьедестала в командном спарринге. К этому выдающемуся результату спортсмена привел его тренер Игорь Третьяков. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
2: Ты в ритме, танц, тебе некуда деваться. В ритме, танц, тебе некуда деваться.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Пытьяхские огнеборцы ликвидировали серьезные пожары. Югорский лесопромышленный холдинг обзавелся новым надежным партнером. Бизнес на мигрантах довел троих сургутян до колонии. С тревожных новостей началось сегодняшнее утро в Пытьяхе. Во втором микрорайоне загорелся торговый объект. Сообщение о дыме, идущем из-под кровли магазина, поступило в 7:24. Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров, прежде чем пожарные расчеты взяли ситуацию под контроль. К 7:55 возгорание было локализовано, а еще через 15 минут полностью ликвидировано. В операции участвовали 16 спасателей и 5 единиц спецтехники. Обошлось без жертв. Ни сотрудники, ни посетители не пострадали. Сейчас на месте работают дознаватели, которым и предстоит установить причины случившегося. Югорский лесопромышленный холдинг и белорусская компания «Амкадор Лесмаш» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Напром Беларусь». Главная цель партнерства – модернизация лесозаготовки, внедрение цифровых технологий и современной техники. Югра станет площадкой для испытания белорусских машин в условиях северного региона. Кроме поставок техники, стороны договорились о сопровождении, обучении специалистов и обмене делегациями для изучения передовых технологий лесозаготовки. Отмечу, соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых в рамках форума регионов Белоруссии и России. Сургутский городской суд вынес приговор троим местным жителям, организовавшим канал незаконной миграции. Почти 3 года сообщники заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами, помогая им оставаться в стране. По такой схеме фиктивные документы успели получить 35 человек. За организацию незаконной миграции суд отправил виновных в колонию общего режима на срок от 3 до 3,5 лет. Также им придется выплатить штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей. И последнее. Югорчанин Александр Попов завоевал сразу 3 золотые медали на Кубке мира по тэквондо ИТФ. Международный турнир в эти дни принимает казахстанский город Туркестан. На соревнования съехались более 700 атлетов из 25 стран. Наш земляк выступал в составе сборной России среди юниоров от 14 до 15 лет. Александр стал лучшим в формальном комплексе, взял золото в весовой категории свыше 70 килограммов и поднялся на высшую ступень пьедестала в командном спарринге. К этому выдающемуся результату спортсмена привел его тренер Игорь Третьяков. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорский лесопромышленный холдинг обзавелся новым надежным партнером. Бизнес на мигрантах довел троих сургутян до колонии. В Нефтеюганске завершился масштабный благотворительный сбор. Югорский лесопромышленный холдинг и белорусская компания «Амкадор Лесмаш» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Иннопром Беларусь». Главная цель партнерства – модернизация лесозаготовки, внедрение цифровых технологий и современной техники. Югра станет площадкой для испытания белорусских машин в условиях северного региона. Кроме поставок техники, стороны договорились о сопровождении, обучении специалистов и обмене делегациями для изучения передовых технологий лесозаготовки. Отмечу, соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых в рамках форума регионов Белоруссии и России. Югра подтвердила статус лидера в сфере социального предпринимательства, возглавив рейтинг Уральского федерального округа. На текущий момент в регионе зарегистрировано 407 таких компаний, что составляет почти половину от общего объема по Уралу. Динамичный прирост, плюс 59 новых субъектов бизнеса только за сентябрь, позволил округу занять шестую строчку в общероссийском списке, разделив ее с Нижегородской областью. Столь высокие показатели стали закономерным результатом комплексной региональной поддержки от налоговых преференций и грантов до образовательных программ. Эффективность системы подтверждается цифрами. Участники прошлогодних программ нарастили выручку на 73% и обеспечили создание 95 новых рабочих мест. Сегодня частные детские сады, реабилитационные центры и спортивные секции, открытые предпринимателями, играют ключевую роль в повышении доступности социальных услуг для югорчан. Сургутский городской суд вынес приговор троим местным жителям, которые организовали канал незаконной миграции. Почти 3 года сообщники заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами, помогая им оставаться в стране. По такой схеме фиктивные документы успели получить 35 человек. За организацию незаконной миграции суд отправил виновных в колонию общего режима на срок от 3 до 3,5 лет. Также им придется выплатить штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей. И последнее. Маленькие пациенты Нефтеюганской окружной больницы теперь будут встречать неприятные медицинские процедуры с улыбкой. Неравнодушные горожане, местные компании и общественники объединились, чтобы наполнить коробки храбрости подарками. Более 800 наборов от пазлов и раскрасок до настольных игр уже переданы в медучреждение. Теперь каждый ребенок, прошедший через болезненные манипуляции, сможет выбрать себе награду за смелость. Такие инициативы показывают, как много значит искренняя забота. Маленькие сюрприз способен превратить стресс в радость и помочь ребятам быстрее пойти на поправку. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра готова к отопительному сезону. В Нефтеюганске завершился масштабный благотворительный сбор. Сургутская филармония вновь стала центром притяжения для ценителей искусства. Подготовка к отопительному сезону в Югре вышла на финишную прямую. Эксперты региональной общественной палаты подтверждают, округ готов к морозам на 100%. Масштаб проделанной работы впечатляет. 15 миллиардов рублей инвестиций позволили не просто подлатать систему, а провести комплексное обновление. Ключевые показатели надежности – это не только исправные 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, но и замена 900 километров ветхих инженерных сетей. Важным этапом стал и северный завоз. В труднодоступные районы доставлено более 30 тысяч тонн топлива. Важно, что процесс приемки объектов проходит при участии общественности, что исключает формальный подход. Паспорта готовности муниципалитетов будут подписаны в срок, а значит, коммунальная система региона встретит зиму в полной боевой готовности. Югра подтвердила статус лидера в сфере социального предпринимательства, возглавив рейтинг Уральского федерального округа. На текущий момент в регионе зарегистрировано 407 таких компаний, что составляет почти половину от общего объема по Уралу. Динамичный прирост, плюс 59 новых субъектов бизнеса только за сентябрь, позволил округу занять шестую строчку в общероссийском списке, разделив ее с Нижегородской областью. Столь высокие показатели стали закономерным результатом комплексной региональной поддержки от налоговых преференций, конференции, грантов до образовательных программ. Эффективность системы подтверждается цифрами. Участники прошлогодних программ нарастили выручку на 73% и обеспечили создание 95 новых рабочих мест. Сегодня частные детские сады, реабилитационные центры и спортивные секции, открытые предпринимателями, играют ключевую роль в повышении доступности социальных услуг для югорчан. Маленькие пациенты Нефтеюганской окружной больницы теперь будут встречать неприятные медицинские процедуры с улыбкой. Неравнодушные горожане, местные компании и общественники объединились, чтобы наполнить коробки храбрости подарками. Более 800 наборов от пазлов и раскрасок до настольных игр уже переданы в медучреждение. Теперь каждый ребенок, прошедший через болезненные манипуляции, сможет выбрать себе награду за смелость. Такие инициативы показывают, как много значит искренняя забота. Маленький сюрприз способен превратить стресс в радость и помочь ребятам быстрее пойти на поправку. И последнее. 14-й фестиваль искусств «60-я параллель» стартовал в Сургуте. Площадкой для масштабного события по традиции стала городская филармония. Открыла творческий сезон выступления Уральского государственного академического русского народного хора из Екатеринбурга. Известный коллектив с 80-летней историей представил югорским зрителям концертную программу «За Россию, за мою». Сам фестиваль продлится до 3 декабря. В афише этого года заявлены концерты классической музыки, современные театральные постановки и уникальные этнические проекты. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: мама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру.
7: Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра готова к отопительному сезону. Сургутская филармония вновь стала центром притяжения ценителей искусства. Настоящий праздник спорта и северного духа пришел в Белоярский. Подготовка к отопительному сезону в Югре вышла на финишную прямую. Эксперты региональной общественной палаты подтверждают, округ готов к морозам на 100%. Масштаб проделанной работы впечатляет. 15 миллиардов рублей инвестиций позволили не просто подлатать систему, а провести комплексное обновление. Ключевые показатели надежности – это не только исправные 550 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, но и замена 900 километров ветхих инженерных сетей. Важным этапом стал и северный завоз. В труднодоступные районы доставлено более 30 тысяч тонн топлива. Важно, что процесс приемки объектов проходит при участии общественности, что исключает формальный подход. Паспорта готовности муниципалитетов будут подписаны в срок, а значит, коммунальная система региона встретит зиму в полной боевой готовности. Полиция Югры задержала двух курьеров телефонных мошенников, похитивших у жителя Лонгипаса 10 миллионов рублей. По классической схеме аферисты убедили мужчину снять все сбережения и приехать в Москву. Там югорчанин встретился с девушкой и ее напарником, передав им всю сумму наличными. Осознав обман уже дома, потерпевший обратился в полицию. Оперативники по камерам отследили путь курьеров. Мужчину помогли задержать столичные коллеги, а за его подельницей югорские полицейские отправились в Татарстан. Оказалось, что соучастники оставили себе 1% от украденного – 80 и 20 тысяч рублей, а остальное перевели организаторам. При обыске удалось изъять около 2,5 миллионов рублей. Оба курьера арестованы. Белоярский район стал центром притяжения молодежного спорта. Здесь проходят третьи арктические игры Югры. Масштаб события подчеркивает географию участников. Показать себя приехали школьники из Белоярского, Березовского, Октябрьского районов, а также из Мегиона, Нижневартовска и Нягани. Всего в борьбу вступили 140 спортсменов. Программа игр, включающая хоккей, футзал, северное многоборье и визитную карточку, отражает специфику региона и направлена на развитие выносливости и силы духа. Проведение турнира в Белоярском стало логичным шагом после вхождения муниципалитета в арктическую зону России. Напомню, это произошло в 2024 году. Продлятся состязания до 3 октября. И последнее. 14-й фестиваль искусств «60-я параллель» стартовал в Сургуте. Площадкой для масштабного события по традиции стала городская филармония. Открыла творческий сезон выступления Уральского государственного академического русского народного хора из Екатеринбурга. Известный коллектив с 80-летней историей представил югорским зрителям концертную программу «За Россию, за мою». Сам фестиваль продлится до 3 декабря. В афише этого года заявлены концерты классической музыки, современные театральные постановки и уникальные этнические проекты. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске состоялось чествование лучших педагогов Югры. Полиция Лангепаса пресекла деятельность курьеров, причастных к хищению 10 миллионов рублей. Настоящий праздник спорта и северного духа пришел в Белоярский. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел торжественную церемонию чествования работников образовательной сферы, приуроченную к череде профессиональных праздников. Речь о Дне учителя, Дне работника дошкольного образования и Дне среднего профессионального образования. Мероприятие, состоявшееся в Ханты-Мансийском национальном центре России, объединило представителей педагогического сообщества из 22 муниципалитетов округа. В ходе встречи глава региона вручил ведомственные и региональные награды 28 специалистам, внесшим значительный вклад в развитие системы образования. Они стали обладателями званий «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Заслуженный труженик Югры» и «Заслуженный работник образования». Некоторые педагоги были удостоены почетных грамот губернатора. Руслан Кухарук выразил признательность профессиональному сообществу за преданность делу и высокие результаты в воспитании подрастающего поколения. Полиция Югры задержала двух курьеров телефонных мошенников, похитивших у жителя Лангепаса 10 миллионов рублей. По классической схеме аферисты убедили мужчину снять все сбережения и приехать в Москву. Там югорчанин встретился с девушкой и ее напарником, передав им всю сумму наличными. Осознав обман уже дома, потерпевший обратился в полицию. Оперативники по камерам отследили путь курьеров. Мужчину помогли задержать столичные коллеги, а за его подельницей югорские полицейские отправились в Татарстан. Оказалось, что соучастники оставили себе 1% от украденного – 80 и 20 тысяч рублей, а остальное перевели организаторам. При обыске удалось изъять около 2,5 миллионов рублей. Оба курьера арестованы. Белоярский район стал центром притяжения молодежного спорта. Здесь проходят третьи арктические игры Югры. Масштаб события подчеркивает географию участников. Показать себя приехали школьники из Белоярского, Березовского, Октябрьского районов, а также из Мегиона, Нижневартовска и Нягани. Всего в борьбу вступили 140 спортсменов. Программа игр, включающая хоккей, футзал, северное многоборье и визитную карточку, отражает специфику региона и направлена на развитие выносливости и силы духа. Проведение турнира в Белоярском стало логичным шагом после вхождения муниципалитета в арктическую зону России. Напомню, это произошло в 2024 году. Продлятся состязания до 3 октября. И последнее. Проект «Югра вместе» объединил весь округ. В сентябре во всех муниципалитетах региона прошел одноименный фестиваль, который собрал жителей на спортивных, культурных и семейных мероприятиях. В «Битве хоров» и в игре «Код Югры» приняли участие более 58 тысяч детей и родителей, а акция «Семья в движении» объединила свыше 45 тысяч человек. Не ушли с пустыми руками и знатоки родного края. Участникам викторины, показавшим лучшие результаты, вручили подарки. Жители разных уголков Югры получили квартиры, автомобили, квадроциклы, велосипеды, смартфоны, телевизоры и полезную технику для дома. Культурная программа объединила 74 тысячи зрителей. Для них провели 315 концертов с участием 14 тысяч артистов. Еще более 6 тысяч человек посетили палатки здоровья. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио Югра.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь. Предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОП. 2026 год.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске состоялось чествование лучших педагогов игры. В окружном центре появилась еще одна мемориальная доска. Югорских студентов завтра ждут на фестивале «Зунеры». Губернатор Югры Руслан Кухарук провел торжественную церемонию чествования работников образовательной сферы, приуроченную к череде профессиональных праздников. Речь о Дне учителя, Дне работника дошкольного образования и Дне среднего профессионального образования. Мероприятие, состоявшееся в Ханты-Мансийском национальном центре России, объединило представителей педагогического сообщества из 22 муниципалитетов округа. В ходе встречи глава региона вручил ведомственные и региональные награды 28 специалистам, внесшим значительный вклад в развитие системы образования. Они стали обладателями званий «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Заслуженный труженик Югры» и «Заслуженный работник образования». Некоторые педагоги были удостоены почетных грамот губернатора. Руслан Кухарук выразил признательность профессиональному сообществу за преданность делу и высокие результаты в воспитании подрастающего поколения. Мемориальную доску выпускнику Ивану Тараканову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли у православной гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ханты-Мансийске. На церемонию пришли педагоги и ученики, родные, друзья, священнослужители. Иван учился в гимназии 9 лет, затем получил профессию слесаря и ушел в армию. С начала спецоперации находился на передовой, погиб 22 февраля 2025 года при выполнении боевого задания. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, обращаясь к собравшимся, назвал Ивана истинным примером защиты Родины и настоящим патриотом, отметив, что память о нем сохранится в истории страны и гимназии. А директор образовательного учреждения Светлана Семенова рассказала, что решение Ивана уйти на передовую не стало неожиданностью. Готовность защищать была в его характере с раннего детства. Мужество Ивана Тараканова и его верность Родине стали примером для новых поколений гимназистов. Ханты-Мансийск готовится стать центром притяжения активной молодежи. С 3 по 5 октября в окружном центре пройдет фестиваль компетенций «Зунеры». Это отличный шанс для студентов не просто прокачать свои навыки на мастер-классах и тренингах, но и получить реальную поддержку для своих идей. Впервые в Югре на площадке фестиваля пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи, где можно выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию социально значимого проекта. Программа обещает быть насыщенной от дебатов и спортивных диктанта до работы с топовыми экспертами. Основные события развернутся в филиале Национального центра России. Защита проектов и объявление грантополучателей состоится 4 октября. Отмечу, мероприятие проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». И последнее. Проект «Югра вместе» объединил весь округ. В сентябре во всех муниципалитетах региона прошел одноименный фестиваль, который собрал жителей на спортивных, культурных и семейных мероприятиях. В битве хоров и в игре «Код Югры» приняли участие более 58 тысяч детей и родителей, а акция «Семья в движении» объединила свыше 45 тысяч человек. Не ушли с пустыми руками и знатоки родного края. Участникам викторины, показавшим лучшие результаты, вручили подарки. Жители разных уголков Югры получили квартиры, автомобили, квадроциклы, велосипеды, смартфоны, телевизоры и полезную технику для дома. Культурная программа объединила 74 тысячи зрителей. Для них провели 315 концертов с участием 14 тысяч артистов. Еще более 6 тысяч человек посетили палатки здоровья. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
5: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра возглавила рейтинг УРФО по количеству социальных предприятий. Бизнес на мигрантах довел троих сургутян до колонии. Горловский театр «Кукол» начал масштабный гастрольный тур по югорским городам. Югра подтвердила статус лидера в сфере социального предпринимательства, возглавив рейтинг Уральского федерального округа. На текущий момент в регионе зарегистрировано 407 таких компаний, что составляет почти половину от общего объема по Уралу. Динамичный прирост плюс 59 новых субъектов бизнеса только за сентябрь позволил округу занять шестую строчку в общероссийском списке, разделив ее с Нижегородской областью. Столь высокие показатели стали закономерным результатом комплексной региональной поддержки. От налоговых преференций и грантов до образовательных программ. Эффективность системы подтверждается цифрами. Участники прошлогодней программы нарастили выручку на 73% и обеспечили создание 95 новых рабочих мест. Сегодня частные детские сады, реабилитационные центры и спортивные секции, открытые предпринимателями, играют ключевую роль в повышении доступности социальных услуг для югорчан.

0: Иркутский городской суд вынес приговор троим местным жителям, которые организовали канал незаконной миграции. Почти 3 года сообщники заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами, помогая им оставаться в стране. По такой схеме фиктивные документы успели получить 35 человек. За организацию незаконной миграции суд отправил виновных в колонию общего режима на срок от 3 до 3,5 лет. Также им придется выплатить штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Ханты-Мансийск готовится стать центром притяжения активной молодежи. С 3 по 5 октября в окружном центре пройдет фестиваль компетенций «Зунеры». Это отличный шанс для студентов не просто прокачать свои навыки на мастер-классах и тренингах, но и получить реальную поддержку для своих идей. Впервые в Югре на площадке фестиваля пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи, где можно выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию социально значимого проекта. Программа обещает быть насыщенной от дебатов и спортивных диктанта до работы с топовыми экспертами. Основные события развернутся в филиале Национального центра «Россия». Защита проектов и объявление грантополучателей состоится 4 октября. Отмечу, мероприятие проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». И последнее. Югра принимает особенных гостей. В регион с масштабными гастролями прибыл Горловский театр «Кукол». Творческий коллектив, который является единственным профессиональным муниципальным театром в новых субъектах России, отмечает свое 25-летие большим турне. Со 2 по 17 октября артисты посетят 15 населенных пунктов округа, чтобы познакомить северян со своим репертуаром. В афише как глубокие постановки для взрослых, например, «Шинель», «Интервью с Гоголем» и «Шахтерская легенда», «Добрый шут», так и добрая сказка для детей «По коробу скребен, по сусеку метен». Первыми выступления гостей увидят Урай Цидали. Запланированы встречи со зрителями Советского, Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска, Пойковского и Нефтеуганска. Отмечу, данный тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». Полный график выступлений доступен в местных культурных центрах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
7: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там

0: радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном.
1: Я никому не скажу,

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your...

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».